0: также инструментов межпарламентского сотрудничества в сфере европейских дел. В заседании принимают участие председатели парламентов стран Евросоюза, президент Европейского парламента, главы законодательных органов стран-кандидатов и представители государств-партнеров. Европейский Союз поддерживает свободу прессы и работу журналистов, чтобы объективная информация всегда оставалась доступной для всех. Об этом говорится в послании делегации Европейского Союза в Кишинеу по случаю отмечаемому ежегодно 3 мая Международного дня свободы прессы. В мире, где информация распространяется быстрее, чем когда-либо, доступ к точным и проверенным новостям становится важнее, чем когда-либо, отмечается в сообщении. Республика Молдова и Япония подписали в Кишинеу меморандум о сотрудничестве в цифровой сфере, который предусматривает укрепление двустороннего взаимодействия в таких областях, как искусственный интеллект и кибербезопасность. Документ был подписан в ходе встречи между вице-премьером, министром экономического развития и цифровизации Юджином Асмакеску и министром внутренних дел и коммуникаций Японии Хаяси Йосимасой, находящимся с официальным визитом в Республике Молдова. Японский чиновник выразил уверенность, что подписанный документ принесет конкретную пользу гражданам, особенно в части продвижения ответственного использования искусственного интеллекта, адаптации общества к новым технологиям и обмена опытом между двумя государствами. Помимо цифрового сотрудничества, министр Японии отметил готовность своей страны к расширению партнерства в других важных сферах. В свою очередь, вице-премьер Юджин Асмакеску подчеркнул стратегическую роль сектора информационных технологий и коммуникаций, назвав его одним из столпов экономического и промышленного развития Республики Молдова. Он также акцентировал внимание на важности укрепления кибербезопасности. В завершении встречи стороны подтвердили свою приверженность активизации двустороннего диалога и использованию новых возможностей стратегического сотрудничества во благо граждан обеих стран. Зарубежные новости. Беспилотник без видимых опознавательных знаков был замечен на сельскохозяйственном участке на окраине коммуны Шербеутс в уезде Сучава. По данным полиции, место, где был обнаружен аппарат, находится примерно в 20 километрах от границы с Украиной. Проводятся проверки под координацией прокуратуры. Предстоит установить обстоятельства инцидента, после чего будут приняты меры в зависимости от результатов, полученных на месте и действующих протоколов для подобных ситуаций, уточняет радио Румыния Актуалитет. Иран представил Соединенным Штатам план из 14 пунктов, направленный на завершение войны, сообщает Аль-Джазира. Этот шаг последовал после того, как, по данным источников, Вашингтон направил Тегерану предложение из 9 пунктов. Сообщается, что США предложили перемирие сроком на 2 месяца, однако Иран настаивает, что вопросы должны быть решены в течение 30 дней и что основной акцент должен быть сделан именно на завершении войны, а не на продлении перемирия. Иранский план из 14 пунктов включает гарантии ненападения, вывод американских сил из районов, прилегающих к Ирану, снятие морской блокады, разблокировку иранских активов, отмену санкций и прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан. И в завершении выпуска коротко о погоде. Сегодня ночью и завтра днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, умеренный. В утренние часы прогнозируются заморозки интенсивностью до минус 3 градусов. Температура воздуха ночью плюс 4,9 градусов. Завтра днем ожидается плюс 18,23. На этом мы и завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
1: Радио Молдова. Primul post de radio din țară.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 10.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Президент Майя Санду сегодня принимает участие в саммите Европейского политического сообщества в Ереване. Председатель парламента Игорь Гроссу принимает участие в конференции председателей парламентов Европейского Союза. Сельскохозяйственное производство за первые три месяца года увеличилось на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Весенние заморозки ударили по озимым зерновым, причинив фермерам значительные убытки. Украинские войска в ночь на понедельник нанесли удар беспилотникам по Москве. Подробности в выпуске. Президент Майя Санду сегодня принимает участие в саммите Европейского политического сообщества, который проходит в Ереване под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В рамках мероприятия глава государства проведет ряд двусторонних и многосторонних встреч, посвященных продвижению процесса вступления Молдовы в Европейский Союз и укреплению партнерских отношений в сфере безопасности. Майя Санду также будет сопредседателем вместе с коллегой, французским коллегой Эммануэлем Макроном, сессии, посвященной устойчивости демократии перед лицом гибридных угроз, одной из центральных тем европейской повестки в нынешнем контексте безопасности. Одновременно глава государства примет участие во встрече Европейской коалиции против наркотиков, инициативы, запущенной в прошлом году Эммануэлем Макроном и председателем Совета министров Италии Джорджией Мелони. Саммит Европейского политического сообщества объединяет лидеров более чем 50 стран континента и представляет собой важный форум для политического диалога, сотрудничества в сфере безопасности и укрепления европейского единства. Председатель парламента Игорь Гроссу принимает участие в конференции председателей парламентов Европейского Союза. Мероприятие проходит с 3 по 5 мая в Копенгагене под эгидой датского парламента. Форум посвящен основным вызовам, стоящим перед европейскими государствами, включая безопасность, расширение Европейского Союза и гибридные угрозы. Также обсуждаются способы поддержки стран-кандидатов со стороны парламентов государств-членов. В рамках мероприятия Игорь Гроссу встретится с коллегами из ряда европейских стран, включая Бельгию, Албанию, Словению, Словакию и Польшу. Кроме того, глава законодательного органа проведет встречу с представителями диаспоры в Дании. В конференции принимают участие председатели парламентов государств-членов ЕС, а также представители стран-кандидатов и партнеров. За первые три месяца года сельскохозяйственное производство увеличилось на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что обусловлено ростом производства животноводческой продукции на 8,5%. По статистическим данным, сельскохозяйственное производство на предприятиях выросло на 23,5%, при этом увеличение было вызвано ростом объема животных в живом весе на 13,8%. Производство животноводческой продукции в домашних хозяйствах снизилась на 10%. Хотя производство молока на сельскохозяйственных предприятиях увеличилось на 26,7%, в домашних хозяйствах всех категорий производство осталось на уровне прошлого года. Численность крупного рогатого скота на фермах увеличилась на 8,3%, поголовье свиней на 21,5%, а птицеводство больше, чем на 51%. Национальное агентство по трудоустройству сообщает, что на начало мая по всей стране было открыто чуть более 12 тысяч вакансий. Большинство должностей, более 87%, находятся в городах, а остальные в сельской местности. Наиболее востребованными являются рабочие места для вспомогательного персонала, швеи, водители, троллейбусов, сотрудники органов общественного порядка, операторы, продавцы, кассиры и повара. Также доступны вакансии для IT-специалистов, врачей, инженеров и менеджеров. Из общего числа вакансий 2500 предназначены для лиц с высшим образованием, 6500 для лиц с профессионально-техническим образованием и 3100 для лиц с начальным или средним образованием. Весенние заморозки ударили по

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 14.
1: В эфире новости на радио «Молдова» в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Сегодня в столице Армении, Ереване, стартовал 8-й саммит Европейского политического сообщества. Более 50 делегаций приедут в Молдову на министерскую сессию Совета Европы. В Молдове бензин подорожает на 46 банов и превысит отметку в 30 леев. Подробности в выпуске. Президент Майя Санду сегодня принимает участие в саммите Европейского политического сообщества, который проходит в Ереване под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна. На форуме глава государства проведет ряд встреч, посвященных продвижению процесса вступления Молдовы в Европейский Союз и укреплению партнерских отношений в сфере безопасности. Майя Санду

Марта Мецола заявила, что дискуссии будут сосредоточены на борьбе с дезинформацией и гибридными угрозами. Она подчеркнула, что это уже не отдаленные риски и представляют собой реальную угрозу демократии. Войны ведутся не только на Земле, но и в цифровой сфере, подрывая и нанося удары по наиболее уязвимым слоям общества. На саммите Майя Санду примет участие во встрече Европейской коалиции против наркотиков, инициативы, запущенной в прошлом году Эммануэлем Макроном и председателем Совета министров Италии Джорджи Мелони. Саммит Европейского политического сообщества объединяет лидеров более 40 стран и представляет собой важный форум для политического диалога, сотрудничества в сфере безопасности и укрепления европейского единства. Более 50 делегаций прибудут в Кишинев на министерскую сессию Совета Европы. В Молдове 14 и 15 мая состоится министерская сессия Комитета министров Совета Европы. Министр иностранных дел Михай Папшой заявил, что встреча знаменует собой завершение председательства Республики Молдова в Совете Европы. Это второй мандат, который наша страна осуществляла с момента вступления. Первый состоялся 23 года назад. На форуме участники сосредоточатся на принятых приоритетах, продолжении поддержки Украины, борьбе с дезинформацией и иностранным вмешательством, укреплении безопасности и демократической устойчивости в странах-членах, заявил министр. Бензин подорожает на 46 банов и превысит отметку в 30 леев. Наре установила новые максимальные цены на топливо, которые будут действовать завтра, 5 мая. Таким образом, бензин подорожает на 46 банов и будет стоить 30 леев 18 банов за литр, а дизтопливо вырастет в цене на 18 банов и будет продаваться по 30 леев 25 банов за литр. Все сотрудники предприятия «Железная дорога Молдовы» вернулись к работе после почти 5 месяцев технической безработицы. Меры, введенные на фоне финансовых трудностей компании, сообщил генеральный директор ЖДМ Сергей Котельник, уточнив, что задолженность по заработной плате погашена в полном объеме. Около 1200 сотрудников ЖДМ были отправлены в вынужденный отпуск, начиная с 22 декабря. Эта мера была вызвана резким ростом цен на дизтопливо, что привело к значительным дополнительным расходам для предприятия. Впоследствии число работников, находившихся в отпуске, сократилось примерно до 700 человек. В течение этого периода сотрудники получали 55% от своей зарплаты. Весенние заморозки ударили по зимним культурам, причинив фермерам значительные убытки. Больше всего пострадали рапс и пшеница, и фермеры, помимо сокращения урожая, сталкиваются с ростом затрат, что усугубляет их потери. Власти заявляют, что государственную компенсацию получат только фермеры, застраховавшие свой урожай. В таких случаях государство покроет 70% страховой премии, и фермерам настоятельно рекомендуется сообщать о причиненном ущербе местным властям для оценки. Напомню, что в прошлом году урожай пшеницы превысил 1,5 миллиона тонн, собранных с площади около 387 тысяч гектаров, что представляет собой рост в 33% по сравнению с предыдущим годом. Урожай рапса составил 295 тысяч тонн, собранных с площади 110 тысяч гектаров. Спустя всего 10 месяцев пребывания у власти премьер-министр Румынии Илии Боложан столкнулся с самым сложным испытанием – вотумом недоверия, сообщает РРА. ПСД и АУР подготовили документ, в котором напрямую критикуется стратегия реструктуризации государства, которую пытается реализовать премьер-министр. Подписавшие документ обвиняют румынского премьера в мерах жесткой экономии, которые якобы задушили уровень жизни, и в распродаже стратегических государственных активов. Вотум недоверия подписали 253 парламентария. Завтра, 5 мая, в 11:00 состоится обсуждение и голосование по вотуму. Сегодня в Ереване президент Владимир Зеленский встретился с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Лейн. Об этом он сообщил в соцсети X. Они обсудили европейский пакет поддержки, график по первому траншу, который будет направлен на совместное производство дронов. Также они договорились активно двигаться в направлении Drone Deal с Европейским Союзом и обсудили детали такого возможного сотрудничества в сфере безопасности. Готовим план шагов, которые позволят создать необходимую инфраструктуру безопасности, дал соответствующее задание начальнику Генштаба Андрею Игнатову, секретарю СНБО Рустему Умерову и дипломатической команде офиса, добавил Зеленский. Также на открытии 8-го саммита Европейского политического сообщества в Ереване украинский президент заявил, что Украина предлагает Европе свои технологии в сфере

0: электронов. Председатель Европейского совета Антонио Кошта сообщил о встрече европейских лидеров с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества в Ереване с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармер, чтобы подвести итоги различных направлений работы по Украине. Мы и в дальнейшем будем поддерживать все усилия, направленные на достижение справедливого и устойчивого мира, в частности, путем усиления давления на Россию, написал глава Евросовета на платформе X. Будущее Украины в Евросоюзе. Мы продолжим работать вместе над достижением этой цели, добавил он. Канада выделит дополнительно 200 миллионов долларов в схему закупки американского оружия для Украины. Президент Владимир Зеленский сообщил о новом взносе Канады в размере 200 миллионов долларов в программу закупки американского оружия для Украины Pearl. Об этом он написал в X, передает Европейская правда. Зеленский рассказал о встрече в Вашингтоне формате на полях саммита Европейского политического сообщества в Ереване. Подробно обсудили усиление ПВО, производство необходимых европейских систем и ракет, поддержку программы Pearl и возможность обеспечить Европу собственными противобаллистическими средствами, рассказал он. Украинские беспилотники могут прилететь на парад Победы в Москву 9 мая, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, летом президент России Владимир Путин должен решить, что делать дальше – расширять войну против Украины или идти дипломатическим путем. Ранее Министерство обороны России объявило, что на параде Победы в Москве 9 мая впервые с 2007 года не будет участвовать техника. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что мероприятие пройдет в сокращенном формате из-за оперативной обстановки и угрозы со стороны Киева. Международное агентство по атомной энергии ООН запросило срочный доступ на оккупированную Россией Запорожскую АЭС после атаки беспилотника на внешнюю лабораторию радиационного мониторинга накануне. Инцидент произошел за пределами периметра объекта, жертв нет, сообщает Суспильни. Представители станции проинформировали международную группу об атаке. Однако пока неизвестно, получила ли лаборатория значительные структурные повреждения, поэтому эксперты агентства, присутствовавшие на месте происшествия, запросили разрешение на немедленный осмотр места для детальной оценки. Запорожская атомная электростанция, крупнейшая в своем роде, в Европе оккупирована российской армией с марта 2022 года. Военные США будут атакованы, если попытаются приблизиться к Ормузскому проливу, заявило иранское военное командование после того, как президент США Дональд Трамп объявил об операции по разблокировке этого стратегического морского пути, сообщает Reuters. В сообщении на своей платформе Truth Social Трамп объявил, что начиная с сегодняшнего дня США будут сопровождать суда из стран, не участвующих в ближневосточном конфликте. И о погоде. Завтра переменная облачность, ветер южный, умеренный, температура воздуха днем по стране составит плюс 22, плюс 27 градусов тепла, в столице плюс 25, ночью по стране плюс 4, плюс 9, в столице плюс 7. Вы слушали новости на радио Молдова, с вами была Ирина Найдина.
1: Радио Молдова. Промо.
2: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
1: Radio Moldova. Promo. Radio Moldova. Divers și interesant. De zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
0: Bine.
3: Bine v-am regăsit în emisie directă la Zi de Zi. Veronica Scorpan sunt și continuăm discuțiile despre realitățile din jurul nostru. Vorbim despre locuințe, cât de confortabile sunt, cât ne costă întreținerea și cât de bine răspund nevoilor de astăzi. Aflăm de la un expert în urbanism de ce Republica Moldova nu duce lipsă de locuințe, ci de locuințe moderne și eficiente. Mergem în stradă unde oamenii ne spun direct, este locuința lor un loc de confort sau totuși o povară? Cât costă de fapt întreținerea unei case sau a unui apartament? Discutăm și despre soluții, cât de importantă este izolarea termică și cum ne poate ajuta să economisim bani și energie. Rămâneți cu noi, revenim și cu alte detalii după melodia de salut. Audiție plăcută vă dorim!

0: Moldova Promo. Promo. Societate. Probleme și soluții. Aspirații și realități. Politică. Promisiuni și fapte. Fals și adevăr. Toate vor fi discutate la 360 de grade cu Cristina Popescu. În fiecare zi de luni, începând cu ora 17 și 10 minute. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 17.
1: В эфире новости на Радио Молдова в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с основных событий этого дня. В Брюсселе с 4 по 6 мая проходит саммит Solar Power Europe и 7-й диалог высокого уровня между Европейским Союзом и Республикой Молдова в сфере энергетики. Граждане Молдовы с сегодняшнего дня могут подать заявление на возврат подоходного налога, уплаченного в избыточном размере за 2025 год. С 1 октября нынешнего года посылки стоимостью до 150 евро будут облагаться стандартной ставкой НДС в размере 20%. Детали в выпуске. В Брюсселе с 4 по 6 мая проходит саммит Solar Power Europe и 7-й диалог высокого уровня между Европейским Союзом и Республикой Молдова в сфере энергетики. Основные темы – энергетическая безопасность, подготовка к отопительному сезону, реформы рынков электроэнергии и газа, а также развитие инфраструктуры и возобновляемых источников энергии. В мероприятиях участвуют министр энергетики Дурин Джунгиету, а также европейские чиновники и международные эксперты, включая представителей Международного энергетического агентства. В рамках визита министр также примет участие в 17-м заседании парламентского комитета Ассоциации ЕС Республика Молдова и проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с генеральным директором по вопросам соседства и расширения Еврокомиссии Гертом Яном Купманом, послом США при ЕС Эндрю Паздером и депутатами Европарламента. Обсуждения сосредоточены на укреплении сотрудничества в энергетике, привлечении инвестиций, поддержке реформ, необходимых для ускоренной интеграции Молдовы в европейский энергетический рынок. Спустя примерно 4 года цена бензина в Республике Молдова превысила отметку в 30 леев за литр. Национальное агентство по регулированию в энергетике объявило на 5 мая цену в 30 леев 18 банов, что на 46 банов больше, чем днем ранее. Дизельное топливо будет стоить 30 леев 25 банов. Цены устанавливаются ежедневно в зависимости от международных котировок. При этом власти отмечают, что ситуация остается относительно стабильной, несмотря на колебания на мировом рынке, вызванные конфликтом на Ближнем Востоке. По официальным данным, в апреле в страну было импортировано около 26 тысяч тонн бензина и почти 40 тысяч тонн дизельного топлива. Текущих запасов бензина хватит примерно на 20 дней, а дизельного топлива на 11 дней. Граждане Молдовы с сегодняшнего дня могут подать заявление на возврат подоходного

течение 6 лет с момента ее возникновения. С 1 октября нынешнего года посылки стоимостью до 150 евро будут облагаться стандартной ставкой НДС в размере 20%. Как заявил министр финансов Андриан Гаврилица, речь идет не о введении нового налога, а об отмене действующей льготы. Система будет организована так, чтобы гражданам не нужно было обращаться в налоговую или таможню. НДС планирует включить в цену товара или оплачивать при получении посылки на почте. По словам министра, это решение позволит приблизить налоговую систему страны к европейским стандартам и обеспечить дополнительные поступления в бюджет. Эти средства направят на финансирование образования, здравоохранения и пенсий. В Минфине уточнили, что в прошлом году в Молдову поступило около 10 миллионов посылок на сумму примерно 10 миллиардов леев. Если бы эти товары продавались через магазины, бюджет мог бы получить не менее 2 миллиардов леев в виде НДС. Около 600 сотрудников государственного предприятия «Железная дорога Молдовы» вернулись к работе после 5 месяцев технического простоя. Генеральный директор Сергей Котельник сообщил, что все задолженности по зарплате погашены. Речь идет о сумме около 260 миллионов леев. На предприятии, которое остается стратегически важным для страны и переживает экономический кризис, работают около 3000 человек. Для стабилизации ситуации правительство одобрило реорганизацию. Компанию разделят на 2 структуры. Одну для пассажирских и грузовых перевозок, другую для инфраструктурных проектов. Финансовые трудности начались еще в 2009 году из-за падения объемов грузоперевозок. Новый спад произошел в 2016, а в 2022 году ситуация ухудшилась после сокращения транзита из Украины на фоне закрытия порта Одессы. Это привело к снижению доходов и задержкам зарплат сотрудникам. В Молдове весенний экспорт яблок неожиданно начал снижаться, несмотря на ожидания роста. В апреле этого года страна экспортировала 10 200 тонн яблок, что меньше, чем в марте, когда показатель составил 10 800 тонн, сообщает Логоспресс. По данным Ассоциации Молдова Фрукт, почти 90% поставок в апреле пришлись на 2 страны – Россию – около 5 900 тонн и Румынию – около 3 600 тонн. Остальные объемы были распределены между примерно 10 государствами в отдельных случаях всего по несколько фур. В частности, одна партия в 20 тонн была отправлена в Исландию. Отмечается, что на складах сельхозпроизводителей и трейдеров остаются еще десятки тысяч тонн яблок. Эксперты считают, до конца сезона часть продукции может быть реализована на рынках, однако значительная доля, вероятно, пойдет на переработку. 5 молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет подозреваются в организации серии краж из жилых домов в особо крупных размерах в районе Хэнчешт. По данным полиции, они действовали организованно, выбирая дома, откуда похищали деньги и ценные вещи. В ходе обысков по местам проживания подозреваемых правоохранители изъяли предметы, имеющие значение для следствия, а также денежные средства, предположительно полученные преступным путем. 2 участников группы в возрасте 20 и 25 лет были задержаны, остальные находятся под следствием. Полиция и прокуратура продолжают расследование, чтобы установить все обстоятельства и возможных соучастников. В случае доказательства вины им грозит до 6 лет лишения свободы. Россия усилила меры безопасности для президента Владимира Путина на фоне опасений возможного покушения, сообщает Financial Times. По данным издания, Федеральная служба охраны значительно ужесточила защиту главы государства. В последние месяцы он все чаще проводит время в подземных бункерах, сосредоточившись на деталях войны в Украине и все больше отстраняясь от гражданской повестки. Отмечается, что изоляция президента усилилась еще во время пандемии ковида. Однако с марта этого года обеспокоенность Кремля риском переворота или покушения, в том числе с использованием дронов, резко возросла. Правительство Австрии объявило о высылке 3 сотрудников посольства России, подозреваемых в шпионаже, сообщает Аджерпресс. Министр иностранных дел в Вене заявил о намерении изменить стратегию в отношении этой проблемы безопасности, а посольство России назвало решение полностью необоснованным. По данным источника, Вена регулярно рассматривается как один из центров российской шпионской активности, в том числе из-за мягкого законодательства и того, что около 220 человек аккредитованы при посольстве России. В последнем отчете австрийских спецслужб за 2024 год отмечается, что посольство России в Вене является одной из крупнейших российских дипломатических миссий в Европе. С начала войны в Украине в 2022 году Австрия выслала более 10 сотрудников посольства Российской Федерации. В стране шпионаж не запрещен напрямую, если он не направлен против интересов принимающего государства. Европа должна быть за столом переговоров о мире и участвовать в любых подобных обсуждениях, заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Рейтер. Глава государства подчеркнул, что Украине необходимы новые пакеты Pearl для получения средств защиты.

0: от баллистических атак со стороны России. Также Зеленский сообщил, что договорился с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен о продвижении работы над соглашением с Европейским Союзом по беспилотным летательным аппаратам. Индонезия и Япония подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, сообщает Рейтер. Документ предусматривает взаимодействие в оборонной промышленности, подготовку персонала и меры по управлению чрезвычайными ситуациями. Министр обороны Индонезии заявил, что стороны договорились развивать сотрудничество с учетом национальных интересов. Отмечается, что Япония в прошлом месяце сняла ограничения на экспорт вооружений, стремясь укрепить собственную оборонную промышленность. Около 3500 человек были эвакуированы армией и полицией в регионе Тоскана в центральной Италии после того, как мощный лесной пожар быстро распространился между городами Лука и Писа. Огонь уничтожил более 800 гектаров растительности. Для ликвидации пожара власти задействовали самолеты и вертолеты, а местных жителей разместили в специально оборудованных убежищах. В зоне продолжают работать 3 самолета, амфибии и вертолет. Пожарные привлекли 19 единиц техники к эвакуации, также подключились армия и полиция. В двух школах, переоборудованных для размещения людей, находится более 100 эвакуированных. По данным источников, лесные пожары в Италии происходят регулярно, но обычно летом. В последние годы они возникают все раньше из-за роста температур на фоне климатических изменений. И о погоде в Молдове на вторник, 5 мая. В стране будет ясная погода, ветер юго-восточный, умеренный. Ночью температура воздуха составит от 7 до 12 градусов со знаком «плюс». Днем воздух прогреется до 27 градусов. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
1: Радио Молдова. Промо.
2: Zeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
1: Radio Moldova.

0: Radio Moldova Promo.
1: Zeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 20.
2: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с основных событий этого дня. Саммит Европейского политического сообщества, прошедший в Ереване, был историческим, заявил председатель Европейского совета Антонио Кошта. Ответ относительно продвижения процесса вступления Республики Молдова в Европейский Союз ожидается до конца июня. Граждане Молдовы с сегодняшнего дня могут подать заявление на возврат подоходного налога, уплаченного в избыточном размере за 2025 год. Детали в выпуске. Саммит Европейского политического сообщества, прошедший в Ереване, был историческим, заявил председатель Европейского совета Антонио Кошта, отметив участие более 40 лидеров из Европы и других регионов. Он подчеркнул, что встречу можно назвать саммитом мира на Кавказе, акцентировав роль диалога и дипломатии в укреплении региональной стабильности. Кошта подтвердил поддержку Европейского союза Украине, заявив, что мир должен быть справедливым и долгосрочным соблюдением территориальной целостности страны, а также призвал ускорить процесс ее вступления в ЕС. Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал участие международных лидеров и подчеркнул важность регионального сотрудничества и развития экономических связей. Он также указал на необходимость противодействия гибридным угрозам и укрепления устойчивости демократических институтов. Ответ относительно продвижения процесса вступления Республики Молдова в Европейский Союз ожидается до конца июня, заявил президент Румынии Никуш Ордан после участия в саммите Европейского политического сообщества в Ереване. По его словам, европейский путь Молдовы тесно связан с Украиной, а позиция Венгрии играет важную роль в этом процессе. Напомню, 17 марта Республика Молдова и Европейский Союз начали технические переговоры по последним трем группам переговорных глав – конкурентоспособность, инклюзивный рост, зеленая повестка и связанность, а также ресурсы, сельское хозяйство и сплоченность. В настоящее время технические переговоры охватывают все шесть переговорных кластеров. Евродепутат от Румынии Зигфрид Муришан заявил, что 5 мая на заседании парламентского комитета Ассоциации ЕС Республика Молдова будет официально предложено открыть переговоры о вступлении Молдовы в ЕС по первому переговорному кластеру. По его словам, цель состоит в том, чтобы до конца года политически открыть все кластеры. Муришан отметил, что Европейский Союз ускоряет поддержку Республики Молдова, а в Брюсселе будут созданы рабочие группы по всем шести переговорным кластерам с участием евродепутатов и молдавских парламентариев. Республика Молдова подала заявку на вступление в ЕС в марте 2022 года. В июне того же года получила статус страны-кандидата, а в 2024 году официально стартовали переговоры о вступлении. Процесс предполагает гармонизацию национального законодательства с 35 переговорными главами, объединенными в 6 тематических кластеров. В Брюсселе проходит серия энергетических мероприятий с участием Республики Молдова, саммит Solar Power Europe и седьмой диалог высокого уровня ЕС-Молдова. Обсуждаются вопросы энергетической безопасности, подготовка к зиме, реформы рынков электроэнергии и газа, а также развитие возобновляемых источников энергии. В мероприятиях участвует министр энергетики Дорин Джунгиету. Он также проводит ряд встреч с европейскими и американскими партнерами, включая представителей Еврокомиссии и Европарламента. Основное внимание уделяется укреплению сотрудничества, привлечению инвестиций и поддержке реформ для ускорения интеграции Молдовы в европейский энергетический рынок. Спустя примерно 4 года цена бензина в Республике Молдова превысила отметку в 30 леев за литр. Национальное агентство по регулированию в энергетике объявило на 5 мая цену в 30 леев 18 банов, что на 46 банов больше, чем днем ранее. Дизельное топливо будет стоить 30 леев 25 банов. Цены установлены.

Государственная налоговая служба сообщает, что заявки начинают рассматривать в день подачи, а средства возвращаются в течение максимум 45 дней. Подать заявление можно онлайн через личный кабинет налогоплательщика при наличии электронной подписи, а также в бумажном виде в территориальных подразделениях или по электронной почте. В ведомстве уточняют, что для граждан, планирующих сменить место жительства, заявления рассматриваются в приоритетном порядке. При этом вернуть переплату можно в течение 6 лет с момента ее возникновения. С 1 октября в Молдове изменится порядок налогообложения международных посылок. Отправления стоимостью до 150 евро будут облагаться НДС по ставке 20%, сообщил министр финансов Андриан Гаврилице. Он уточнил, что речь идет не о новом налоге, а об отмене действующей льготы. При этом система будет упрощена. Гражданам не придется обращаться в налоговую или на таможню. НДС будет включаться в стоимость товара или оплачиваться при получении. Власти заявляют, что меры направлены на сближение с европейскими стандартами и увеличение доходов бюджета, которые пойдут на образование, здравоохранение и пенсии. В Минфине отмечают, что только в прошлом году в страну поступило около 10 миллионов посылок на сумму около 10 миллиардов леев. Около 600 сотрудников государственного предприятия «Железная дорога Молдовы» вернулись к работе после 5 месяцев технического простоя. Об этом сообщил генеральный директор Сергей Кутельник, отметив, что все задолженности по заработной плате порядка 260 миллионов леев полностью погашены. Предприятие, на котором работают около 3000 человек, продолжает выходить из затяжного экономического кризиса. Для стабилизации ситуации правительство одобрило реорганизацию. «Железная дорога Молдовы» планирует разделить на 2 структуры – для перевозок и для инфраструктурных проектов. Финансовые проблемы начались еще в 2009 году, усилились в 2016 и резко обострились после 2022 года на фоне сокращения транзита из Украины. Россия усилила меры безопасности для президента Владимира Путина на фоне опасения возможного покушения, сообщает Financial Times. По данным издания, Федеральная служба охраны значительно ужесточила защиту главы государства. В последние месяцы он все чаще проводит время в подземных бункерах, сосредоточившись на деталях войны в Украине и все больше отстраняясь от гражданской повестки. Отмечается, что эта изоляция президента усилилась еще во время пандемии ковида. Однако с марта этого года обеспокоенность Кремля риском переворота и покушения, в том числе с использованием дронов, резко возросла. Правительство Австрии объявило о высылке 3 сотрудников посольства России, подозреваемых в шпионаже, сообщает Аджерпресс. Министр иностранных дел в Вене заявил о намерении изменить стратегию в отношении этой проблемы безопасности, а посольство России вызвало решение полностью необоснованным. По данным источника, Вена регулярно рассматривается как один из центров российской шпионской активности, в том числе из-за мягкого законодательства и того, что около 220 человек аккредитованы при посольстве России. В последнем отчете австрийских спецслужб за 2024 год отмечается, что посольство России в Вене является одной из крупнейших российских дипломатических миссий в Европе. С начала войны в Украине в 2022 году Австрия выслала более 10 сотрудников посольства Российской Федерации. В стране шпионаж не запрещен напрямую, если он не направлен против интересов принимающего государства. Европа должна быть за столом переговоров о мире и участвовать в любых подобных обсуждениях, заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Рейтер. Глава государства подчеркнул, что Украине необходимы новые пакеты «Перл» для получения средств защиты от баллистических атак со стороны России. Также Зеленский сообщил, что договорился с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен о продвижении работы над соглашением с Европейским Союзом по беспилотным летательным аппаратам. Швеция вывела на орбиту свой первый собственный военный спутник. В течение следующих 2 лет страна планирует запустить около 10 спутников, которые будут использоваться для разведки вблизи российских границ и мониторинга военной активности в регионе. Около 3500 человек были эвакуированы армией и полицией в регионе Тоскана в центральной Италии после того, как мощный лесной пожар быстро распространился между городом Лука и Писа. Огонь уничтожил более 800 гектаров растительности. Для ликвидации пожара власти задействовали самолеты и вертолеты, а местных жителей разместили в специально оборудованных убежищах. В зоне продолжают работать 3 самолета амфибии и вертолет. Пожарные привлекли 19 единиц техники к эвакуации, также подключилась армия и полиция. В 2 школах, переоборудованных для размещения людей, находится более 100 эвакуированных. По данным источников, лесные пожары в Италии происходят регулярно, но обычно летом. В последние годы они возникают все раньше из-за роста температур на фоне климатических изменений. И о погоде на завтра, 5 мая. В Молдове будет ясная погода, ветер юго-восточный умеренный. Ночью температура воздуха составит

0: la Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 3.
1: Вы слушаете новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. В Брюсселе с 4 по 6 мая проходит саммит Solar Power Europe и 7-й диалог высокого уровня между Европейским Союзом и Республикой Молдова в сфере энергетики. Основные темы – энергетическая безопасность, подготовка к отопительному сезону, реформы рынков электроэнергии и газа, а также развитие инфраструктуры и возобновляемых источников энергии. В мероприятиях участвуют министр энергетики Дурин Джунгиету, а также европейские чиновники и международные эксперты, включая представителей Международного энергетического агентства. В рамках визита министр также примет участие в 17-м заседании парламентского комитета Ассоциации ЕС Республика Молдова и проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с генеральным директором по вопросам соседства и расширения Еврокомиссии Гертом Яном Купманом, послом США при ЕС Эндрю Паздером и депутатами Европарламента. Обсуждения сосредоточены на укреплении сотрудничества в энергетике, привлечении инвестиций, поддержке реформ, необходимых для ускоренной интеграции Молдовы в европейский энергетический рынок. Спустя примерно 4 года цена бензина в Республике Молдова превысила отметку в 30 леев за литр. Национальное агентство по регулированию в энергетике объявило на 5 мая цену в 30 леев 18 банов, что на 46 банов больше, чем днем ранее. Дизельное топливо будет стоить 30 леев 25 банов. Цены устанавливаются ежедневно в зависимости от международных котировок. При этом власти отмечают, что ситуация остается относительно стабильной, несмотря на колебания на мировом рынке, вызванные конфликтом на Ближнем Востоке. По официальным данным, в апреле в страну было импортировано около 26 тысяч тонн бензина и почти 40 тысяч тонн дизельного топлива. Текущих запасов бензина хватит примерно на 20 дней, а дизельного топлива на 11 дней. Граждане Молдовы с сегодняшнего дня могут подать заявление на возврат подоходного налога, уплаченного в избыточном размере за 2025 год. Государственная налоговая служба сообщает, что заявки начинают рассматривать в день подачи, а средства возвращаются в течение максимум 45 дней. Подать заявление можно онлайн через личный кабинет налогоплательщика при наличии электронной подписи, а также в бумажном виде, в территориальных подразделениях или по электронной почте. Ведомство уточняет, что для граждан, планирующих сменить место жительства, заявление рассматривается.